Здравствуйте, друзья! Приветствую всех, кто в столь ранний час не спит и настроен на волну нашего города. Вы слушаете Радио Кей в студии музыкальных программ Дмитрий Давыдов. Сегодня вторник, 7 июля. Две семерочки на календаре, кстати, для всех любителей красивых сочетаний цифр, тем более, что в нашем регионе страны семерку любят еще больше, чем везде. Утро у многих из вас сегодня, возможно, началось довольно непросто. Виной тому, конечно же, футбол, который не дает покоя, не дает заснуть. Я тоже боролся со сном как мог, наблюдая за противостоянием Испании и Португалии. Хотя, честно сказать, совершенно не любитель футбола, но вот такие вот громкие матчи, конечно же, пропускать просто нельзя. А для тех, кто вдруг хочет посмотреть этот матч в записи, спойлера озвучивать не буду, а вот исполнителей, которые ждут вас в ближайший час, с удовольствием озвучу. Дензел, Тедди Свим, Сейс оф Бейс, Холидей Бой, Юлий Зивер, Джейк и Никелиана, Бурита и Лариса Долина, Марат Фидель, Колдплей, Тувелу и Ваша Марусь, а также другие исполнители ждут вас уже совсем скоро. Всем отличного настроения, заряда сил на всю рабочую неделю, тем более, что сегодня уже вторник, а значит, мы на шаг ближе к очередной порции выходных.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Ну, что сказать, друзья, есть на современной эстраде такие песни, в смысл которых лучше лишний раз не вслушиваться. Юлия Зиверт с песней «Три дня любви» прозвучала в нашем эфире 7 часов и 20 минут в Уральске. Ну что, друзья, наконец-то наступило настоящее лето. Температура за окном добралась до отметки в плюс 30 градусов. Я даже в минувшие выходные наконец-то открыл свой купальный сезон. Сегодня день ожидается облачный, но, тем не менее, температура воздуха будет находиться у отметки в плюс 28 градусов. Посадков не ожидается, хотя какие-то отдельные капли все же могут упасть. Насколько я знаю, вчера в городе Аксай был довольно-таки сильный ливень. Надеюсь, что без града, без каких-то последствий. В Уральске же температура сохранится завтра примерно в том же ключе. Ну, разве что днем будет на пару градусов теплее, до плюс 30 градусов. Ну вот и отлично, друзья. Всем, кто ждал тепла, наконец его получил. И я надеюсь, очень этому рады. А мы продолжаем наше музыкальное движение. На очереди композиции под названием «Bad Dreams» в исполнении «Teddy Swims».

Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95. Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.

Песня, носящая знакомое всем название The Thing, буквально переводится как «Песня» в исполнении группы Ace of Base, прозвучала на волнах радио Кей. 7 часов 35 минут. Уральские друзья, между прочим, сегодня в нашей стране празднуется профессиональный праздник всех тех, кто умеет делать что-то собственными руками. Умеете забить гвоздь? Отлично. Пишите картины? Еще лучше. Ну а если в ваших руках станки и инструменты превращаются в настоящее орудие в производство, то этот праздник точно для вас. 7 июля в нашей стране празднуется День ремесленников. Праздник официальный, отмечен в календаре профессиональных праздников. Кстати говоря, праздник чрезвычайно молодой. Насколько я понял, учредили его лишь в прошлом году, причем в августе месяце. А значит, праздноваться в этом году он будет впервые. Вообще, ремесленники во все времена были особой кастой, особенно до появления массового производства. К ним шли буквально за всем, что могло пригодиться в жизни. За одеждой, обувью, домашней утварью, снадобьями и даже оружием. Но и сегодня ремесленники никуда не делись. Порой они обретают новые модные названия и формы, но суть при этом остается прежней – умение создать что-то уникальное и нужное другим людям. Всем, у кого руки растут из нужного места, передаю огромный привет и успехов вам на вашем поприще. Ну а мы продолжаем нашу музыкальную программу, и прямо сейчас музыкальная заявка от нашего постоянного слушателя Александра, дочь которого Даша наконец-то вышла в детский сад на радость, я уверен, родителям, и специально для нее звучит песня в исполнении, песня из мультфильма, называется она «Чунга-Чанга». Я уверен, что многие из вас эту песню хорошо знают и могут подпевать, в особенности те, кто прямо сейчас направляется в детские сады.

0: Ежик, кокосы, ешь бананы, чунга-чанга.
1: Чунга-чанга.
2: Окей, окей, окей.
3: Радио «Окей» на частоте

композиция «Не даю фи» ни единого шанса на то, чтобы вновь заснуть, прозвучала на волнах Радио Кей. Мы не будем спать в исполнении Holiday Boy на волнах Радио Кей. 7 часов 50 минут в Уральске. Ну что ж, друзья, первый музыкальный час стремительно завершается. Как всегда, передаю огромный привет тем, кто спешит по своим делам, направляется к своим рабочим, кто-то, возможно, даже учебным местам, несмотря на то, что вроде бы каникулы, но, тем не менее, я уверен, что какие-то отдельные учебные заведения нашего города все-таки продолжают работать. Может быть, вы на курсы какие-нибудь ходите, кройки и шитья, например. Всем вам я желаю отличной дороги, легкого рабочего дня у тех, у кого отпуск, а также провести этот день легко и продуктивно. Джейк Накелиана с композицией «Асфальт» ждет вас прямо сейчас. Ну, а я с вами не прощаюсь, впереди еще целых 2 часа общения с вами. Желаю всем отличного начала нового дня и новой рабочей недели, тем более, что я напомню, на календаре сегодня вторник, понедельник мы очень лихо перешагнули благодаря празднику прошедшему, ну и значит, это лишь одно. Грядущие выходные наступят чуточку быстрее.

В исполнении группы Black Eyed Peas под названием I Got a Feeling открыла новый музыкальный час в нашем эфире. Доброе утро, друзья! Приветствую всех, кто не спит, а настроен на волну нашего города. Вы слушаете Радио Кей, меня зовут Дмитрий Давыдов. Сегодня вторник, 07.07 на календаре, а в нашем эфире, конечно же, новая порция музыки звучит для поднятия вашего настроения и бодрости духа. Джек Джонс, Тима Белорусских, Техно Проджект, группа Звери, Май Мюллер, Полина Гагарина, Дэвид Гетто, Пёрпл, Диско Машин и другие хиты ждут вас впереди. Также не забывайте о нашей постоянной регулярной игре, которая называется Хера Мире. Состоится она уже в середине этого часа. Ну а сейчас, друзья, мне хочется исполнить музыкальную заявку от нашего постоянного слушателя Михаила, который уже проснулся и находится в приподнятом расположении духа, во всяком случае. И это я могу судить по композиции, которую Михаил заказал сегодня. Композиция эта в исполнении культовой электронной группы, под которую колбасилась вся молодежь 90-х на рейв-вечеринках. Проект называется Radio Trance. Не знаю, слышали вы такое или нет. Композиция под названием «Плазма» ждет вас впереди. Так что, друзья, если вы проводили свою бурную молодость в рейв-вечеринках, буквально с ночи до утра в танцах колбасились, то прямо сейчас время наступило тряхнуть стариной, вспомнить, как это было тогда, и повторить хоть на небольшое время, на 7,5 минут, именно столько длится композиция под названием «Плазма». Ну и, конечно же, немножечко размяться вместе с Михаилом, вспомнить, как это было тогда, и повторить это прямо сейчас, в начале нового рабочего дня, находясь за рулем своего автомобиля, в офисе, дома, где бы вы ни были. Слушаем композицию, наслаждаемся и двигаем активно телом.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама. Реклама. Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
2: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

«Твори добро» — так называется песня в исполнении артиста, выступающего под сценическим псевдонимом Шура. И действительно, друзья, творить добрые дела — дело благородное. И одно из таких дел буквально недавно совершил сотрудник полиции из штата Аризона по имени Шон Рови. Ну, практически как Бон Джови, только Шон Рови. Он постоянно работает в одной из местных школ, отвечает за безопасность учащихся. Но иногда Шон заботится не только о сохранности детей, но и о их времяпрепровождении, из-за чего нередко принимает участие в различных благотворительных акциях. И недавний поступок Шона вызвал в его адрес множество похвал. Дело в том, что Шон на собственные деньги решил организовать поездку 144 школьников в кинотеатр на премьеру фильма «История игрушек 5», одной из самых долгожданных премьер этого года. Шон арендовал кинозал целиком, а также оплатил для маленьких зрителей попкорн, сладости и напитки. Позже мужчина рассказал, что потратил на все около $2000 США. Но детские радостные эмоции стоили для него куда дороже. Они были бесценны. Тем более, что некоторые школьники вообще впервые в своей жизни оказались в настоящем кинотеатре. Вот такой вот порыв благородный, друзья. А вы бы были готовы взять, да и выложить ни много ни мало миллион тенге, чтобы устроить вот такой вот отдых своим подопечным? Ну, кстати говоря, по ценам нашего города все это, наверное, обошлось бы гораздо-гораздо дешевле, но тем не менее. Менее, все-таки десяткам тысяч тут уж точно не обойтись. Все-таки хорошо, что не все в нашей жизни измеряется деньгами. Вот, например, музыка в нашем эфире звучит абсолютно бесплатно, так что, если вы, друзья, тоже захотите услышать свою любимую композицию в нашем эфире, не стесняйтесь, присылайте свои музыкальные заявки ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006. Ну, а прямо сейчас звучит композиция для всех счастливых обладателей автомобилей марки Bentley. Интересно, хоть один такой счастливый человек в нашем городе есть. Группа «Звери» с песней «До скорой встречи» звучит в нашем эфире прямо сейчас.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жарайсың, молодец. Жарайсың, Аслан. Молодец, Аслан. Жарайсың, молодец. Жарайсың, Аслан. Жарайсың, молодец. Жарайсың, Аслан.
0: Учим казахский язык.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керемеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: 8 часов 32 минуты на часах нашей студии, друзья, пришло время очередного тура нашей легендарной игры под названием Керемере, игры, в которой мы с моими коллегами придумываем для вас ежедневно самые каверзные музыкальные загадки, а вы, друзья, с честью и достоинством эти самые загадки разгадываете. Кстати, не знаю, озвучивала ли моя коллега Елена Левитан, какой приз мы разыгрываем, но, глядя на то, что лежит на столе, я так понимаю, что разыгрываем мы, так скажем, путевку на романтическое свидание в гончарную мастерскую, которая называется «Творец». Буквально под ключ свидание вам организуют. Вы получите сертификат, который позволит воспользоваться этой услугой. В общем, включает в себя это свидание все, что необходимо. И лепестки роз, и шампанское. И, конечно же, ваше приятное времяпрепровождение со своим любимым человеком, где вы сможете не только узнать друг друга с новой стороны, но еще и, конечно же, с пользой провести время, унеся, я так понимаю, готовые глиняные изделия к себе домой, поставив его на полку и впоследствии вспоминая о том прекрасном дне. Все это великолепие достанется участнику, который на протяжении месяца июля, вспоминал какой месяц на календаре, получит, одержит наибольшее количество побед в нашей игре. Мы внимательно ведем таблицу лидеров, ежедневно записываем туда имена, даты тех людей, которые к нам дозваниваются и называют правильные ответы, и уже в конце июля, начале августа, в первых числах августа мы подведем итоги и озвучим имя того, кто и удостоится этого приятного подарка. Правила нашей игры, также напомню, очень простые. Далее по команде прозвучит фрагмент музыкальной композиции. Достаточно популярный, но, сразу признаюсь, несколько уже подзабытый, хотя, возможно, среди наших слушателей найдутся фанаты этой группы, которые и по сегодняшний день буквально наизусть помнят всю дискографию и практически каждую песню готовы подпевать. В общем, друзья, композиция прозвучит в обратном направлении. Задом наперед, шиворот на выворот. Ваша задача очень проста. Нужно угадать песню и первым дозвониться в студию по номеру 8-771-202-1006, где вам предстоит, ну, конечно же, в первую очередь представиться, а во вторую очередь назвать название песни, которую вы услышали, которую вам удалось опознать. Сегодня в качестве исключения, так как я сильно сомневаюсь, что вам удастся назвать именно название песни, уж тем более ее подпеть, я также приму и название группы, которую ее исполняет. Так что, друзья, берите в руки свои мобильные телефоны, набирайте номер 8-771-202-1006, держите палец на кнопке вызова, ну и давайте слушать музыкальную загадку.

0: Да, друзья, каждый раз, когда я слышу очередную загадку в рамках нашей игры под названием «Кира-Мира», я почему-то всегда вспоминаю конкурс «Апош» в исполнении Александра Пушного, который тоже разворачивал песни в обратном направлении, но не просто разворачивал, а разворачивал песни, которые спели зрители его программы, и впоследствии нужно было эту песню также задом наперед испеть. Ну, конечно, мы такими сложностями заниматься не будем. У нас все гораздо проще, достаточно просто угадать песню, и звонок в нашей студии уже есть. Давайте-ка узнаем, что же нам скажет наш постоянный слушатель Максат. Здравствуйте. Алло.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вот, слышу вас в порядке. Все, думал, со связью проблемы. Как у вас дела?
1: Пойдет, пойдет.
0: На работе чем занимаетесь?
1: На работе. А тут работаем.
0: Ну, дело хорошее. Ну что ж, Максат, что же...
1: Не выспались, но...
0: Тоже футбол смотрели, признавайтесь.
1: Конечно, Испания один из фаворитов, как не смотреть.
0: Да, вот тоже, совершенно не интересуюсь футболом, но такие матчи пропускать просто преступление, я считаю. Ну что ж, Максат, давайте к песню разгадаем, что только что прозвучало.
1: Я, по-моему, даже эту песню заказывал, кажется. Вроде она называется «Андан». Ну, «Дюран-дюран» поет, короче, такой...
0: Вы все назвали абсолютно правильно. И исполнителя, и название песни. Действительно, Дюран Дюран с композицией «Come and Down».
1: Даже на петь смогу, по-моему.
0: Да вы что? Абсолютно верно. Вот я все время недооцениваю. А вы вот такой у нас любитель музыки и знаток, что, мне кажется, абсолютно любую песню можете разгадать. Я вас поздравляю с победой. Ну вот по поводу заказывали или нет, я, честно говоря, не помню, но вполне-вполне возможно. Не искал. Что ж, поздравляю вас с победой, Максат. Кстати, отличное начало месяца у вас, я смотрю, так, по таблице-то.
1: Я же сказал, я буду стараться в этом месяце.
0: Решительного настроена. Неужели так хотите получить романтическое свидание со своей второй половинкой?
1: Конечно.
0: Ну что ж, тогда продолжайте. Конечно, продолжайте участвовать. Ну а сейчас с вас, как всегда, привет и поздравления. Тем более, что, как вы сами признавались, ваши знакомые вас узнают.
1: Да-да.
0: И жду. Ну что же, вот так вот получилось, что Максат был вынужден прервать связь с нами. Но тем не менее, я очень рад, что... Песня, которая лично мне казалась довольно сложной, так легко разгадана. Максат вот нам и название песни озвучил, даже напеть ее смог. Ну что же, вот что называется настоящий знаток музыки. Надеюсь, что борьба в этом месяце все-таки разгорится, и не одним Максатом мы будем довольствоваться, что и другие слушатели, в частности новички, которые настроились на нашу волну, также будут дозваниваться и участвовать в нашей игре. Ну а прямо сейчас композиция под названием «Come and Down» в исполнении «Duran Duran» звучит на волнах радио «Окей». Okay.

0: Тима Белорусских с песней под названием «Аленка» прозвучала в нашем эфире. 8:50 в городе Уральск. Очередной музыкальный час стремительно завершается. Как всегда, пролетел он быстро и незаметно. И, друзья, в финале этого музыкального отрезка хочется поставить мне композицию, которую, я честно признаюсь, услышал абсолютно случайно в минувшие выходные, находясь на пляже. У кого-то из посетителей была Bluetooth-колонка, откуда играла самая различная музыка, самых разных жанров эпох, но одна из них запомнилась мне особенно. Сразу стало понятно, что песня написана искусственным интеллектом, во всяком случае, спета так уж точно, потому что, ну, много характерных признаков есть у таких песен, это и их, так скажем, содержание, и исполнение, и, конечно же, характерный песочек в вокале, который, ну, просто никак не спрятать. В общем, друзья, песня достаточно забавная, несмотря на то, что сам я подобные композиции какими-то шедеврами не считаю и высоким музыкальным творением тоже, но, тем не менее, как своеобразный прикол, разочек ее, мне кажется, послушать можно, тем более, что я уверен, кому-то из вас она точно поднимет настроение. Песня называется «Деньги мужа», исполняет ее Маша Мурашкина, и, пожалуй, на этой ноте очередной музыкальный час завершается. К счастью, это не повод прощаться, впереди еще целый час общения с вами. Кстати, друзья, близится рубрика «Привет и поздравлений. Кто сегодня молодец?» Уже в середине следующего часа все те теплые сообщения, которые вы, друзья, успеете прислать на номер нашей студии 8-771-202-1006, непременно будут озвучены. Так что, если у кого-то из ваших знакомых, близких, родных, может быть, у мужа есть повод для поздравлений, обязательно присылайте теплые пожелания на номер нашей студии. Напоминаю, номер 8-771-202-1006.
1: Девушка, скажите, а что у вас получается делать лучше всего?

«Хочу еще» называется песня в исполнении Юлии Зиверт, открывшая очередной музыкальный час в нашем эфире. Доброе утро всем, кто только нашел себе силы, чтобы проснуться и настроиться на волну радиостанции «Окей». Меня зовут Дмитрий Давыдов, на календаре сегодня вторник, 7 июля, 22 градуса тепла за окном, а в нашем эфире, как обычно, новая порция музыки уже готовится отправиться к нам прямо по радиоволнам. Бруно Марс, Ваня Дмитриенко, Баста Раймс, Линкин Парк, Филат Фукерас, Джемин, группа «Тестостерон» и другие музыканты ждут вас уже совсем скоро. 8-771-202-1006 неизменный номер нашей студии, на который я все еще принимаю ваши музыкальные заявки и, конечно же, приветы и поздравления в рубрику «Кто сегодня молодец», которая прозвучит в нашем эфире уже в середине этого часа, ровно в 9:30 ожидается, и в которой я, наконец, смогу озвучить все те теплые пожелания, которые вы, надо сказать, уже прислали на номер нашей студии, уже некоторое количество сообщений ждет своего часа, но и у вас, друзья, еще есть возможности, немного времени для того, чтобы успеть прислать и свои теплые пожелания. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Всем отличного начала нового утра, рабочей недели. Пусть она принесет вам много приятных событий. А прямо сейчас Полина Гагарина с песней «Кукушка» продолжает наш музыкальный эфир.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Лечебное дело, квалификация фельдшер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Акушерское дело, квалификация акушер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация медсестра общей практики, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация массажист. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес: Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, 9, 22. Остановка Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей – и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Ваня Дмитриенко с песней о любви на дальних расстояниях прозвучал на волнах радио Кей. 9 часов 21 минута в Уральске. Ну а сейчас, друзья, новости криминальные. Все мы знаем, что для своих злых умыслов преступники могут использовать самое разное оружие и инструменты. От банальной монтировки до высококлассных цифровых устройств и даже персональных компьютеров. Но иногда орудие преступления становится уж совсем необычным. Причем настолько, что даже полицейские города Обан, что находится в Шотландии, еще не сталкивались. Они обвинили в нападении человека, который схватил на улице двух чаек, ну то бишь прям натурально птиц, и одной из них ударил прохожего. Идет разбирательство, в ходе которого предстоит выяснить как причину конфликта злодея с прохожим, так и причину, по которой он решил вооружиться столь необычным предметом, пернатым созданием. Сразу сообщу всем любителям дикой природы и птицам в частности, что в ходе странного инцидента ни одна из чаек, ни, как это ни странно, не пострадала и сразу же улетела по своим птичьим делам. Иначе проблемы задержанного преступника стали бы еще серьезнее, и в придачу к обвинениям в нападении прибавилось бы еще обвинение в жестоком обращении с животными. Куда мир катится, хочется мне воскликнуть и вспомнить слова знаменитого кота Леопольда. Ребята, давайте жить дружно и не попадать в подобные неприятные истории. Ну а нашу музыкальную программу продолжает песня под стать новости, композиции под названием «Криминальная» в исполнении диджея Антонио и коллектива под названием «Торбо накрутить» звучит в нашем эфире, но, как говорится, это уже совсем другая история.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: Ну что, друзья, как и обещал, 9.30 в Уральске, пришло время очередной раз назвать тех людей, в чей адрес сегодня звучат поздравления. Рубрика «Кто сегодня молодец?» звучит в нашем эфире прямо сейчас, и я вот прямо в эти секунды тянусь к нашему студийному планшету для того, чтобы открыть первое сообщение. Лунара хочет поздравить свою любимую сестру Алию с днем рождения. Родная моя, желаю тебе огромного женского счастья, крепкого здоровья, семейного уюта и чтобы все твои заветные мечты обязательно сбывались. Оставайся всегда такой же добрый и лучезарный. С наилучшими пожеланиями, твоя сестренка Лунара. Наталья хочет поздравить свою подругу Жанну с открытием ее собственного небольшого дела. Жанна, ты так долго к этому шла, вложила столько сил, времени и души. Желаю тебе процветания, побольше благодарных клиентов и хорошей прибыли. Ты большая молодец, я тобой очень горжусь, пишет Наталья. Светлана и Николай поздравляют свою мамулю Ольгу Павловну с выходом на заслуженный отдых, на пенсию. Мама, ты всю жизнь отдала работе, теперь пришло время пожить и для себя. Желаем тебе крепкого здоровья, отдыхай, занимайся любимыми цветами, а мы всегда будем рядом, твои дети. Зарина хочет поздравить свою старшую сестру Айгуль с юбилеем. Ей сегодня исполнилось 40 лет. Айгуля, ты у нас самая красивая, умная и успешная. Желаю тебе, чтобы все в твоей жизни приносило тебе радость. Пусть дети тоже тебя радуют успехами, а муж носит на руках. Люблю тебя очень-очень, твоя Зарина. Ну и напоследок Алексей и Владимир, а еще и Михаил, хотят поздравить своего дедушку Ивана Яковлевича с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 83 года. Дедуля, ты наш главный ориентир в жизни, самое главное, не болей, пусть давление не скачет. Спасибо тебе за твое доброе сердце и интересные рассказы, твои внуки и правнуки. Вот такие вот сообщения прислали сегодня к нам в студию на номер 8 771 202 1006, за что вам, наши дорогие слушатели, огромное спасибо. Всех, кого поздравили ваши родные, я также поздравляю лично от себя, от имени радиостанции ОК. Желаю вам только добра, счастья и, конечно же, хорошего настроения. 9.32 в Уральске. Продолжаем наше музыкальное движение. На очереди композиции в исполнении Дэвида Гетта под названием «Beautiful People».

Барлықты бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

In the Dark называется композиция в исполнении коллектива Purple Disco Machine. 9 часов 51 минута в Уральске. Третий музыкальный час стремительно завершается. Как всегда, стремительно, друзья. Время летит незаметно, особенно в компании с хорошей музыкой и с хорошим настроением. И, как всегда, в его финале мне хотелось бы подвести итоги нашего сегодняшнего утра, а заодно рассказать вам о тех событиях, которые случились в этот самый день 7 июля в далекие-далекие годы. Оказывается, друзья, именно в этот день в невероятно далеком 1340 году был основан город Роттердам, что находится в Голландии, один из старейших городов Европы. В 1632 году в Индии был заложен мавзолей Тадж-Махал, одна из главных достопримечательностей Индии. В 1919 году в Нью-Йорке впервые будущие водители сдавали письменные тесты для получения водительских прав. Ту самую теорию, которую мы и сегодня сдаем, уже более сотни лет с тех пор прошло. Ну что же, конечно, в свете все более интенсивного городского движения это решение было просто необходимым. В 1929 году официально образовано город-государство Ватикан. Это государство, находящееся внутри другого государства Италии и по совместительству являющееся самым маленьким государством на Земле. В 1965 году корпорация Sony представила первый домашний видеомагнитофон по цене аж $995, что, конечно же, очень дорого даже по сегодняшним временам, а с тех пор еще и инфляция шагнула далеко вперед, но, тем не менее, устройство позволяло невиданное до этого действо не только просмотр телевидения, но еще и запись на видеокассеты видеосигнала, что позволяло откладывать просмотр любимых программ на будущее, ну, либо обмениваться ими с друзьями, знакомыми, а также покупать уже готовые видеозаписи. В 1994 году в средствах массовой информации Казахстана был опубликован проект «Инициатива» первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева о формировании Евразийского союза государств. Вот так, оказывается, аж в 1994 году первый президент нашей страны уже вынашивал эту идею. Кстати, друзья, буквально вчера, 6 июля, у Нурсултана Назарбаева был день рождения. В 1502 году родился Папа Римский Григорий XIII. Он вошел в историю, внеся изменения в календарную систему, которая в его честь была названа Григорианской. Вот с тех самых пор мы и живем по тому самому Григорианскому календарю, по которому у нас сегодня 7 июля. В 1848 году родился Поль Гоген, французский живописец, скульптор, керамист и график. В 1933 году родился Аркадий Арканов, российский сатирик, драматург, писатель, ведущий телевизионных передач. В 1981 году родилась Анна Курникова, теннисистка и фотомодель. А в 1917 году родился Жангазы Молдагалиев, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза и, конечно, наш с вами соотечественник. В честь Молдагалиева в нашем городе, насколько я знаю, даже названа одна из улиц. Вот такие вот события окружают наш сегодняшний день, 7 июля, с чем я вас поздравляю. День замечательный, погодка, солнышко хоть и не видно, но теплое. Я надеюсь, что дождей сегодня, если и будут, то совсем немножко. Во всяком случае, таких ливней, как вот буквально вчера пронесся над Оксаем, нам ждать, я надеюсь, не придется. Ну а вам всем я желаю отличного продолжения дня, классного настроение. Пусть на ваших губах сияет улыбка, в душе царит тепло, а дома ждет уют и приятный вечер. Услышимся с вами завтра в это же время на волне 106 FM. С вами был Дмитрий Давыдов. Всем пока!

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аутолаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе?

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей. Радио ОК на частоте твоего сердца.
3: 106 FM.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.
1: Учим казахский язык легко.
2: Тамаша, отлично. Тамаша идея, отличная идея. Тамаша, отлично. Тамаша идея. Тамаша, отлично. Тамаша идея.
1: Учим казахский язык.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей. Приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Сестринское дело – квалификация «Прикладной бакалавр сестринского дела» на базе общего среднего образования. Срок обучения – 3 года 6 месяцев. На базе технического и профессионального образования по ускоренной программе обучение – 1 год 6 месяцев. Лабораторная диагностика – квалификация. Квалификация «Медицинский лаборант». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Фармация. Квалификация «Фармацевт». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес – Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок – 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, номер 9, 22. Остановка – Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Радио ОКИ. Места нет для грусти.
4: 106 FM.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: ОК. Радио ОК.

0: Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
1: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06. «Окей». Радио «Окей» – место не для грусти.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жарайсың, молодец. Жарайсың, Аслан. Молодец, Аслан. Жарайсың, молодец. Жарайсың, Аслан. Жарайсың, молодец. Жарайсың, Аслан.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио ОК и магазин Хэнди представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.
7: Окей,
0: радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Аутолаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша, постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
3: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко, но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
4: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8771-202-1006 номеріне қоңырау шал.
6: Окей, окей, окей.
7: Радио «Окей» начинается.

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей,
3: радиосы. Сенім жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
1: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300. Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «ТАЛАП» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «ТАЛАП» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
2: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл — это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
3: Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Учим казахский язык легко.
1: Тамаша – отлично. Тамаша – идея. Отличная идея. Тамаша – отлично. Тамаша – идея. Тамаша – отлично. Тамаша – идея.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: впрочем.
1: Экспериментально доказано, что комаров в большей степени привлекают люди, выпившие пиво или съевшие бананы.
0: Между прочим.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06. New truck.

ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: везде. Знаю, где бы я ни был, во мне пожара не пепел.
1: Я с тобой еще, я с тобой везде.
0: Спасибо, что встретил в локоны.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей, окей, окей.
5: Радио «Окей» на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: города. Радио.
1: Волна жизни ФМ.
0: Радио. Окей.
2: Оп май, оп май. Оп май, оп май.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Goodbye. Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен, во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сыны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться, как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
3: Я к тебе в гости, тук-тук, малыш.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио Окей.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: «Окей». Радио «Окей» – место

Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе. Вытри слезы по трассе, бэха, по ветру чувства. Так пусто, но завтра его не найти даже среди бывших. По клубам опять, он там потерял королеву среди пустых.

я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.